0: рахмет сізге, жапасы
1: болды. Ха, шуасты поклонлар, а?
0: Поклонлар, поклон.
2: Тандыр! Лайла!
3: Папа!
1: Шпатмес.
3: Чезуен.
4: Чезуен. Чезуен. Чезуен. Чезуен. Чезуен. Чезуен. Чезуен. Чезуен. Чезуен.